Чего нам ждать от года нового? Пусть будет счастье, мир и лад. Но наших душ свинец и олово не к небу нас влекут, а в ад. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски.

Я человек, и образ Божий я, и сотворен из тайны бытия. Мне выбор дан, любить или не любить, отвергнуть веру или с верой жить. И кто-то спросит, а разве Бог не знал, что согрешит им созданный Адам? Конечно, знал, но вправе был судить, ведь каждый волен быть или не быть. Конечно, знал, но вправе был судить, ведь каждый волен быть или не быть. И что же я, увы, опять над смыслом жизни продолжаю размышлять? Что ждет меня, мол, впереди? Сомнений суетных мя, Боже, огради. Мы помним все, там, в глубине веков, Иерусалим был неприступен для врагов. Но был сметен, позором выбор стал, когда отверг пришедшего Христа. Константинополь веру утвердил и славен был, пока пред Господом ходил. Но пал и он, и я теперь молюсь, не отрекись, мой третий Рим, святая Русь. Но пал и он, и я теперь молюсь, не отрекись, мой третий Рим, святая Русь. И что же я, увы, опять над смыслом жизни продолжаю размышлять? Что ждет меня, мол, впереди? Сомнений суетных мя, Боже, огради. Я сплю и ем, живу и не тужу, но вот не знаю, что пред Господом скажу.

над смыслом жизни продолжаю размышлять. Что ждет меня, мол, впереди, сомнений суетных, мя Боже, огради.

Веки веков амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние присни во веки веков амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наш.

Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повеем вся чудеса Твоя. Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний. Внегда возвратитеся врагу моему, спят, изнемогут и погибнут от лица Твоего. Яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле, судя и правду. Запретил еси языком, и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в веки и век века. Враго скудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе памяти Его с шумом. И Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой. И той судите им от вселенней в правду, судите им от людям в правоте. И бысть Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени и в скорбях. И да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставилось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, веживущему всего, не возвестите во языцек начинание Его. Яко взыская и крови их помяну, не забы звание убогих. Помилуй мя, Господи, вещь смирение мое от враг моих, вознося имя от врат смертных. Яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех через Сионе, возрадуемся о спасении Твоем, углебоша языцы в пагубе юже сотвориша, сети сей уже с крыши увезе нога их. Знаем есть Господь, судьбы творяй, в делях руку Своею увезе грешник, да возвратятся грешницы в ад, все языцы, забывающие Бога. Яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человеце суть. Вскую, Господи, отстоя далече, презираешь его благовремени и в скорбях. Внегда гордитесь и нечестивому, возгорается нищий. Увязаются ведь их, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похотях души своей я, и обиде и благословим есть. Раздражи Господа грешный, по множеству гнева Своего не взыщет, несть Бога пред Ним. Оскверняются путие Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги Своими обладает. Речи бы в сердце Своем, не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть, и горести и льсти, под языком Его труд и болезнь. Присидит в ловительстве с богатыми в тайных, еже убите неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев во ограде своей. Ловит, еже восхитите нищего, внегда привлечи и в сети своей. Смирит Его, преклонится и падет, внегда Ему обладать и убогими. Речи во в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Чесо ради прогнива нечестивый Бога, речи бо в сердце своем не взыщет. Видишь, яко ты болезнь, и я рассмотряешь, да предан будет в руцы Твои. Тебе оставлен есть нищий, сиру ты буди помощник. Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрящется. Господь Царь во веки век века, погибните языцы от земли Его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренну, да не предложит к тому величатися человек на земле. На Господа уповах, как уречете души моей, привитая по горам, яко птица. Яко се грешницы налекоша лук, уготоваша стрелы в туле, состреляти во мраце правое сердце. За ней я же ты совершил иси, а не разрушиша, праведник же что сотвори. Господь в храме святем своем, Господь на небеси престол Его. Очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. Одождит на грешники сети огнь и жупел, и дух борен часть чаши их. Яко праведен Господь и

Аминь. Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишеся истина ценов человеческих, суетная глагола кижда ко искреннему своему, уст не льстивая в сердце, и в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся устны льстивая, язык велеречивый рекшая, язык наш возвеличим, устны наша при нас суть, кто нам Господь есть? Страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишенный, соблюдешенный от рода сего и вовек. О, крест нечестивые ходят, по высоте Твоей умножилась и Сына Человеческия. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, служающие ми возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах. Возрадуется сердце мое в спасении Твоем. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзившаяся в начинаниях, несть творя благостыню. Господь с небесе приниче на сыны человеческие, видите, аще есть, разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе не ключами быша, несть творяй благостыню, несть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя вснеть хлеба, Господа не призваша, там убояшася страха, иде же не без страх, яко Господь вроде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование Его есть, кто даст от Сиона спасение Израилева, внегда возвратит Господь пленение людей своих. Возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Господи, кто обитает в жилище Твоем или кто вселится во святую гору Твою, ходя непорочен и делая правду, глаголя истину в сердце своем, и же не ульсти языком своим, и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящая же ся Господа славит, клянися искреннему своему и не отметаяся, серебра своего не даде в лиху, и мзды на неповинных неприят, творяй сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рех Господеви, Господь мой, если Ты, яко благих моих не требуешь, святым и же суть на земле Его, удиви Господь вся хотение свое в них, умножишься немощи их по сих ускориша, не соберу соборы их от крови, не помяну же имен их устнама моима. Господь, часть достояния моего и чаша моя, Ты си устрояет достояние мое мне, уже на подошами в державных моих, ибо достояние мое державное есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же и доноще наказаша мя утроба моя. Прездре Господа предо мною выну, яко десную мне есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании. Яко не оставишь и душу мою в аде, ниже даси преподобному Твоему видеть истление. Сказал мне еси пути живота, исполнишь мя веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою во мне молению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня си, и не обретеся во мне неправда. Я куда не возглаголят уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых острастших мя, врази мою душу мою одержаша, туксу затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша уклоните на землю. Объяшем я, яко лев готов на лов, и яко скими набитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытившися сынов и оставивши останки младенцем своим. Аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них, да явитимися славе Твоей.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дай мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духу Святого нашествия к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение со Святым Духом,

Канон предпразднеству преображения Господня. Отверзу уста моя, и наполнятся духа, и слово отрыгну царице матери, и явлюся свету торжествуя, и воспою радуясь, то я чудеса. Слава тебе, Господи, слава тебе! Да блистает доле свет небо паче солнца, и земля да слышит глаголы живого Бога, сыновство преобразуемого, Отец бо свидетельствует на горе Фаворстей. Слава тебе, Господи, слава тебе! Человек зримый, но Бог крыемый, на Фавор Христос восходит, божества зарю обнажая, еже паче солнца славы светлостьми. Слава тебе, Господи, слава тебе! Разумно ныне предгрядет, явитеся Моисею Христос, славы видения показуя на горе Фаворстей, лицем к лицу, неходатайственную беседою радующийся, днесь предпразднуем. Воспою тебе, Господи Боже мой, яко извел еси люди из работы египетские, покрыл же еси колесницы фараоновы и силу. Слава тебе, Господи, слава тебе, сей предпраздненственный день совершающий верни, преображение Христа, Избавителя нашего, восплещем песнями. Слава тебе, Господи, слава тебе, вход постигший святого преображения Христова, и мы облистаемся божественными изменениями, сие облобызающее. Слава тебе, Господи, слава тебе, по нынешним Христос дни поем ученики, на гору восходит, и там опрообразься, облистает божеством. Слава тебе, Господи, слава тебе, гору Фаворскую приидите все, достигши умно, Христа узрим пред ученики своими, страшно преобразующийся. Слава тебе, Господи, слава тебе, яко Давид пророк вопиемти, Фаворская гора и Ермон о твоем имени Христе возрадуются в преображении твоем. Слава тебе, Господи, слава тебе, гору превысокую сердце, очищено от страстей и мущей, узрим Христово преображение, просвещающее ум наш. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Троицу прославим православно, с Отцем Сына и Духа Святаго, едино Божество, единицу трипостасную. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Матерь и Деву Тя православно исповедуем верни, неизреченно росшую Христа Бога нашего, единого многомилостивого. Твоя песнословцы, Богородице, живы и независны источниче, лик себе совокупльшия духовно утверди, в божественней Твоей славе, венце в славы сподобии. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, владычество и тварию всею, виден бысть, зрак раба прием, им же божества неприступное сияние учеником показал есть, яко же в мещах узрети. Слава тебе, Господи, слава тебе, на гору идет облистать и славы солнце Христос, и свыше сияющую денницу омрачите светом, его же зарями сияюще предпразднуем днесь. Слава тебе, Господи, слава тебе, живота вечного исполняя глаголы предста Христос, показуя в себе вещи другом разумете, як уже благоволи отеческую славу блистающую. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все мои желания к Тебе движу, чистая Владычице, плотских похотей мя вскоре примени. Сидяй в славе на престоле Божества, во облаце легце, прииди Иисус Пребожественный, нетленную дванье и спаси зовущая, слава Христе силе Твоей. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Небесный лик с земными радуется, и предпразднует светодавца сияние, и же несказанно облистает, изменяя человеческий зрак на фаворе, як уже благоволи. Слава тебе, Господи, слава тебе! Богочеловечным пришествием человеком приближився, чудес зарею мир тайну просветил еси, блистающуюся же славою божества просиял еси, на фаворе неприступным светом. Слава тебе, Господи, слава тебе! Иисус, новин сын, первее солнце устави,
прообразує день божественної страсті, сам же спасе, прежде чесного креста Твоєго сіяння скрилось і сонця, зарями божественними лица Твоєго. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Равносильно, сопрестольно родила есть и Слово Отцу и Духу, Его же моли спасти мя, Пресвятая Троковице, Преснодево. Ужасошеся всяческая о божественней славе Твоей, Ты бы неискусобрачное Дево, имела есть его утробе над всеми Бога, и родила есть безлетного Сына, всем воспевающим Тя мир подавающая. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Христу радующийся верно последуем, себо идет к горе, ученики лучшие собою виды, пред ними же неприступную добротою воссияв паче солнца, показа славу свою. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, да просветится днесь небо светлейше восходом, еже к горе, ото нуда же облистает Христос неприступным светом, солнечные лучи славы Божества омрачая, яко света податель. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, таинство показа Христос учеником на фаворе, просияв паче зарі ліцем, одеждою жарі своїх убелився светло, яко снег, одіваєся, яко різою светом соломський. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Слово во утробе Твоей чистое воплощается, без словесных плотских страстей мир избавляя. Божественное сие и всечестное, совершающее празднество, Богомудрый и Богоматери, прийдите руками восплещим, от неярошегося Бога славим. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, чертог славы будущее, радости другом готовя, восходит на гору Христос, к житию небесному, от жизни долу влекущее, возводя их. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, удивляя разум Христос учеников, небесное на земле сияние облиста, закон и пророков раболепно представляя начальники, ими же мертвым и живым свидетельствуется Бог. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, светильник явитеся ныне грядет Христос, в темнем месте сиянием божественного блистания, яко же к сиянию идем, прямо лицу Его радующийся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Иссушивши сады злобы в Тебе прозябением слова, Мати чистая, из корени души моя, лукавые мысли отсеци, и насади добродетелей красное, Дево прозябения. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, божественным днесь преображением человеческое все естество, просиявает божественно, веселье зовущее, преобразуется Христос, спасаевся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Преображением божественным зрак наш, и же древле тлением растленный, в адовых сокровищах праотца Адама, днесь зиждитель и стли возведе, обожает наш разум, пребывает же Бог в купе и человек, естества каждо соединено нося, непреложно же и нераздельно, тем же ныне на фаворе несказанно сияет, и из всея плоти дает лучи божества своего, просвещая вопиющая, преобразуется Христос, спасая всех. Не послужишь о твари богомудрии и паче создавшего, но огненное прещение мужески поправше, радовахуся поющее, припетый Отце в Господе Бог благословен еси. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Приложению от земли на высоту восходящему, ученик избранию последуем, Христово смотрящее странное видение, удивившийся же с ними возопием, Боже, благословен еси. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, осквернившийся очистил еси естество человеческое, водою же и огнем, Твою плотью сего светлость показуешь и спасе, лицем Твоим просияв паче солнца, в образ будущее славы. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Взыдем со Христом на гору святую, возводящим звездей и Сына и Петра лучшего,
Их же избра славе свои свидетели зовущия, Боже благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Ново родилась от роча, Его же роди, Отец, прежде век, Богородица чистая, Ему же все воспеваем, Боже благословен еси. Отроки благочестивые в пищи, Рождество Богородича спасло есть, Тогда убо образуемое, ныне же действуемое, Вселенную всю воздвизает петь Тебе, Господа, пойте дела и превозносите Его во все веки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Кто не удивится всецарю славы, великолепию славы Твоя, вне же преображся, показалось и другом Твоим, божественными светлостьми облистав их, с ними же предпразднующих верою уясни светом Твоим нас, Тя поющих. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, высоту небесного жития и славы пресносущные, божественное сияние даруй рабом Твоим, ныне предпразднующим Твоего преображения светлое торжество, вне же свет облистая, уясняешь и Тя воспевающая, Христе светодавче. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, светоподатель и свет сый неприступен пресносущне, Пребезначальне, одеяйся светом, яко ризою, свет в мире просиял еси, с плотью пришед, и свет на горе облистаеши, славы очия показав образ. Царя Христа, Его же исповедаша пленении отроцы, в пищи глаголюще велеем гласом, вся дела пойте Господа. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Господня светлого преображения настоящий день облистал, мирови повелевает вопити, вся дела пойте и превозносите его вовеки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Мыслью верней придите, пойдем к горе святей, видите преображение Христово всесветлое, вся бо просвещает, славословящее сие вовеки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Днесь Христову преображению, чистым сердцем, предусретение сотворим и возопием светло, вся дела Господа пойте и превозносите Его вовеки. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! В лицах трех единое Божество богословим, Отца и Сына и Духа Пресвятаго купно, вся дела пойте и превозносите Его вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Царя Христа, Его же нам роди Дева Мария, и по Рождестве прибывши Дева Чиста, вся дела пойте и превозносите Его вовеки. Всяк земнородный да взыграется, духом просвещаем, да торжествует же бесплотных умов естество, почитающее священное торжество Богоматери, и да вопиет, радуйся всеблаженная Богородица, чистая Преснодево, слава Тебе, Господи, слава Тебе! Радуйся, небо от земли воссияющего ныне проведай, солнца незаходимого и славою божественную покрытие хотящего солнечные светлости. Земля же далекует светло, небесную зарею и светлостью сияющий и свет бывающий. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Поя, Давид, Твое преображение предвозгласи. Кто уподобится Тебе, Господи, глаголя в сынях Божиих, Ты бо прославляйся в советях святых, велик явился и сисущим окрест Тебе, страшен в славе божественного зрака. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! О Слово Божие, мудрость и сила и образ утечь, о Боже разумеваемый верными и человече познаваемый, Твоего преображения нас подоби, совершите светлое торжество во свете добрых дел сияющих. Тя неискусобрачную Богородицу, небесный чертог, росшую начальника спасения нашего, песнями величаем. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Сей первовходный день Твоего Христе, творяще преславного и всесветлого преображения, песнями Тя величаем. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Усердно ведяще славное преображение Господне, озарим духовно помышление наше, сие величающее. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Добрым изменением изменьшися,
Христовым преображением, обрящимся святоявленни, добродеяний нашими сие величающее. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, Театре ипостасную Троицу и нераздельное существо, Отца и Сына и Духа Святаго, песнями величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тя купину, еже Моисей, виде горящую и неопаляемую, огонь приемший в божества, песнями величаем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, небо создавый и звездам свет вложивый, днесь на гору Фаворскую вошед, освящают ученики зарею божества своего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Днесь на фаворе Христос свето блиста, днесь выше шум, глас отечь, услышан бысть, сеясь вопия Сын возлюбленный мой.

была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь,

Давно уж солнце не всходило, в душе унылой и больной. Осенней грустью задождило, а теплой радости светило ушло и скрылось за горой. Протяжным хрипом стонет ветер,

А может Бог ему помочь? Когда такая непогода заморосит в душе твоей, когда ее затопят воды и грозового

большое одно. Люди судят по лицам, но все же по делам нас узнают друзья. И лишь Бог нам подскажет, поможет свою жизнь пролистать, подытожить без лукавства, прикрас и вранья.

Вся стыдом словно ризой одета, умолкает душа без ответа. Ни добра, ни любви, ни просвета не найдешь в своей страстной груди. Но отчаянье бесов удавка, ты пойми, что душа как руда. В этой жизни идет переплавка, перед тем, как на суд будет явка, ты себя суди до суда.

Приснило веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, приснило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи Ти име Твое.

Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приедет. Словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше

чистиши, блажен Негоже избрал Иси и приял вселиться во дворях Твоих, исполнився во благих дома Твоего, свят храм Твой, дивен в правде, услышанный Боже Спасителю наш упование всех концей земли, сущих в море далече, уготовляя и горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая и глубину морскую, шуму волн Его, кто постоит, смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений Твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетилися землю и упоилися ее, умножилися и обогатить ее. Река Божия наполнися вод, уготовилися пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях я возвеселиться воссияющий. Благословиши венец лета благости Твоя, и поля Твоя исполнится тука. Разботеют красные пустыни, и радостью холми припояжутся. Одешася овни овчие, и удолье умножит пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжут Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божии, коль страшен совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, преогорчевающие да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил неси Боже, разжегл неси, яко же разжезается сребро. Ввел неси в сеть, положил иси и скорби на хребте нашем, возвел иси человеки на главы нашу. Пройдох он сквозь огонь и воду, и извел иси ны в покой. Вниду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекостью у сне моей и глаголаша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе с кадилом, и овны вознесу Тебе волы с козлы. Приидите, услышите и повем вам все боящиеся Бога, елико сотвори души моей, к Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глаз умоления моего. Благословен Бог, иже не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны. Познати на земле путь Твой во всех языцах спасение Твое. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, и языки на земле наставиши. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады, Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц, Бог вместе святим Своим. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, так уж где преогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможет, и же совершил и сие. Животное Твоя живут на ней, уготовилось и благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь силы возлюбленного красотою дома разделите корысти. Аще по спите посреди предел, криле голубине по сребрине, и между рами я и я в блещании злата. Внегда разнствует небесный цари на ней, а снижаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую не пщуете горы усыренные. Гора юже благоволи Бог, жить и в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем, тысяча гобзующих, Господь в них сина его святем. Восшелось и на высоту пленилось и плен, приялось и даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня, исходище смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, вверх власть приходящих при грешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Якуда мочится нога твоя в крови, язык пес твоих от врага от него. Видено быше шествие Твое, Боже, шествие Бога моего Царя и живо святем. Предвориша князи близ поющих посреди дев тимпанниц, в церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови владыки их, князи Заволонни, князи Невфалимли. Заповесть Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделались и в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверям тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Все даст гласу своему глас силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, то и даст силу и державу людям своим.

Спаси мя, Боже, як в недоша воды до души моя, углибох в темени глубины и несть постояния, придох во глубины морские, и буря потопи мя. Утрудихся зовы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, от ежи уповать мя на Бога моего. Умножившися паче влас главы мои, я ненавидящий мя туни, укрепившися врази мои, изгоняющие мя неправедно, я же не восхищах тогда воздаях. Боже, Ты увиделись и безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, нежето посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бы их братья мои и странен сыновом матери моей я. Яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоша на мя, и покрых постом душу мою, и бых в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу. О мне глумляхуся, сидящий во вратех, и о мне пояху, пьющие вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во множестве милости Твоей я услышу мя, воистине спасение Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, и ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призрена мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты бо весь и поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и необретох, и даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн. Да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынуслицы. Пролей на них гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Боже, Ты поразил еси, ти погнаша, и к болезни язв моих приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою. Да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящей пазногти. Да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша. Яко услышал Боги Господь, и окованные своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся таму, и наследят их, и семя рабов Твоих удержит их, и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне подщися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ми злая. Да возвратятся обе стыдящиеся, глаголющими благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есть, и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закоснись.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Боже наш, иже един окаянный моя душа недуг, и сия исцеление веды, исцели ее, як уже веси, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих. Понеже от дел моих несть пластыря приложите ей, ниже елея, не обязания. Но Ты, пришедый неправедное призвать, но грешное в покаяние, помилуй, щедри, прости ее, раздели рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сица предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Канон святому преподобному Максиму Исповеднику. По ім Господєві провідшому люди своя сквозі Чорне море, яко єдин славно прославися, преподобні отче Максимі, молі Бога о нас, всю мне богодухновенную от медоточного и сладкого твоего ископа языка, божественный Максиме, благодать духа, преподобні отче Максимі, молі Бога о нас, огнь горящий вился истина ереси блажение, якобо тростие, сия изнурилась ревностью духа, преподобні отче Максимі, молі Бога о нас, бессловесное предложися от злочестивейшего произволения, единовольное учение, словесы же твоими, отче, обличися, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Весь желание из утробы твоей, Богоневесто, благоизволивай родитися, и сладость есть, и свет незаходимый. Ты си утверждение притекающих к тебе, Господи, ты си свет омраченных, и поет тя дух мой, преподобни отче Максиме, моли Бога о нас, величайший Максим, благочестивая Христовой веры, всеистину проповедник же и мученик, показайся кровью, преподобни отче Максиме, моли Бога о нас, Максиме блаженне, ты пощением былось и боголепное, любомудрие и чистое жилище. Преподобни отче Максиме, моли Бога о нас, излия язык твой реку христовых учений благочестнее, Максиме всеблаженне, премудрости питатель, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Да стызю владыко, ко святыне ведущую, покажешь и нам, во утробу всесвятую вселился еси, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Троицы Рачителя и Великого Максима, научающая ясно вере Божественней, еже славите Христа во двоестествах, волях же и действах суща, в песнях достойных верней почти взывающе, радуйся проповедниче веры, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, гонение претерпев за веру, отгнавайся, Отче, всякую ересь, отсечен же с рукою язык Максиме, исповедание благолепный, от руки Творца приялось и венец блажения, Его же ныне непрестанно моли, помиловатися душам нашим, и ныне и присно во веки веков, аминь, по Бозе в Твой Богородице прибег смиренный покров божественный, припадая молюся, помилуй пречистая, яко превзыдоша главу мою греси, и боюся владычице мук и трепещу, моление сотвори чистая, к Сыну Твоему от всех избави Тимя. Услыша, Господи, смотрение Твоего таинство, разумех дела Твоя и прославих Твое божество, преподобни отче Максиме, моли Бога о нас. Земнородных тя почитают, и небесных чини чудятся, любовью бо мудрости показался иси отче, яко бесплотен. Преподобни отче Максиме, моли Бога о нас, суров убо мучитель, но терпение Твое непреклонно, тем Ты убо ублажился иси, все лукавы же извержися. Преподобни отче Максиме, моли Бога о нас, состраждет Тебе, Максиме, учеников двоица преблаженная, Твоим страданием приобщившися, тем же и почести равно получиша. Преподобни отче Максиме, моли Бога о нас, течением Твоя крови напояема, Церковь Христова, прозябая от отеческого предания, Божественное семя Твоим учением преподобнее, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь, избавившись Рождеством Твоим, греховного долга всенепорочная, радостное пение высылаем Тебе, Бога невесто». Утреннейще вопием Ти, Господи, спасины, Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не вемы? Преподобни отче Максиме, моли Бога о нас, разум земнородных собрав и небесных, в правду философ именуется Максим. Преподобни отче Максиме, моли Бога о нас, премудрости безмерным желанием, Христа Твоего подобник, изряднейший явился иси славный Максиме. Преподобни отче Максиме, моли Бога о нас, гневом изгнан был иси мучителя, обрел же иси блажение, Иисуса утешение, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь.
життя Богородицу неведущие, Богоматі, света да не узрят, росшегося из тебе пречистая. Ризу мне подашь свету, одеяся светом, яко ризою, много милости ве Христе Боже наш, преподобне отче Максиме, моли Бога о нас, непрестанно приносишь и Богу, Богомудре мольбу, душевных же и телесных страстей, и тлениями избавите, преподобне отче Максиме, моли Бога о нас, иссушися ересе источник мутный весь, славне Максиме, заграждаем шумом языка твоего, преподобне отче Максиме, моли Бога о нас, очистиме едине блаже, источник благодати Христе, сердцу моему, твоего преподобного молитвами источи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Краснейший паче всех человек, Сын Твой всечистая, добротою Божества, аще и плоть нас ради бысть. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Свет ресиянный, вселившийся в душу Твою сосуд избран, показать о всеблажение, являющее божественное концем, неудобопостижных разумений Ты сказуй блажение, и Троицу всем Максиме воспроповедуй ясно присущную безначальную. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Подражатель явився спасовых страстей, и того в души Твоей имея все блажение, восхождение в сердце Твоем возложил еси, пребогате, той же Тебе подаде благодать с небесе, сопротивил бося еси мучителям мудре, мужески безначальную и божественную и единосущную Троицу проповедуя и обличая злославные и богоборные, бесчисленное претерпелось и напасти всехвальне, языка отрезание богословного преподобне и Твоей руки вкупе, не пристал же еси Ты с одерзновением глаголя и утверждая верные божественными Твоими учениями, Троицу всем людям проповедуя ясно, присущную безначальную. От иудеи дошедшие отроцы, в Вавилоне иногда, верою троическую пламень печный попраша поюще, отце в Боже благословен еси, преподобне отче Максиме, моли Бога о нас, едино естество Троицы, единохотение реково еси, единодейство Бога живоплощегося во двою естеству, хотение же и действу проповедал еси, отце в наших Боже благословен еси, преподобне отче Максиме, моли Бога о нас, неволи две разделяемые разума противностью, качеством же паче проповедал еси отче, естественным разнствующая, отце в наших Боже благословен еси, преподобне отче Максиме, моли Бога о нас, столб православия божественная твоя совеса, отче держащий, единого Троицы во двух существах и волях почитаем, отце в наших Боже благословен еси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь, юного носящего младенца, прежде всех веков Бога всенепорочное, из Тебе воплощегося, непрестая молящий спасти поющая, отце в наших Боже благословен еси, победителем учителя и пламени благодатью Твою бывше, заповедям Твоим зело прилежаще, отроцы вопияху, благословите вся дела Господня Господа, преподобне отче Максиме, моли Бога о нас, весьма возлюбив, превозлюбившего род человеческий, крест Твой взял еси и тому блаженне, сраспялся еси, благословите пая дела Господня Господа, преподобне отче Максиме, моли Бога о нас, устранився всякие сласти блаженне, смертоносные, Тебе содела еси всего нескверно зерцало божественное пая, благословите вся дела Господня Господа, преподобне отче Максиме, моли Бога о нас, живоносно зарю от единого божества троипостасного прием, явился исти сущим во тьме, солнце заблудшим, благословите пая вся дела Господня Господа, благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков, аминь, жизни тя Матерь и Бога Родительницу познавши, православную верою всеблажим, Богородительнице, благословяще купно Рождество Твое чистое и превозносяще во веки.
проявление на горе законоположникового огни и купине, Рождество Преснодевы, в наше верных спасение, песнь немолчным и величаем, преподобный отче Максиме, моли Бога о нас, еще Твоя, яко Авелева кровь и вовеки богодухновенные догматы гласом ясным Христове Церкви проповедует, Максиме Всеблажение и Превеликие, преподобный отче Максиме, моли Бога о нас, отсечеся рука, пишет же божественным перстом, яко тростью чернилом, отрезанным языком, и твою кровью честную веру в сердцах православную. Преподобный отче Максиме, моли Бога о нас, сталися пред престолом божественным смученики, их же ревности и веры приобщился си отче, и нас усвой, владыце, и твоя подражатели соделай. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ты си Богородице, оружие наше и стена, ты си заступление к тебе прибегающих, тя и ныне на молитву предлагаем, да избавимся от врагов наших. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, труба явился иси при мудрости, благогласным языком Твоим, противных ужасая полки Максиме, свет монашествующих, тем же Твоими питающиеся словесы, разум познаваем сущих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Свет мысленного веселья, воссияла иси в мире Богородительница Деву, Избавителя и Владыку, тем же помолися души моя, зеницы просветите светом, светлости Божественной.